0: best radio station ever. The voice of North Durham. Hits 105.5.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».